0: 3, протяжка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: Так, 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Ladies and gentlemen,
4: de muziek die Michael Knight al in zijn auto aanhad. Of niet soms, kid.
5: Play 2FM Retro loud.
4: Dat bedoel ik, ja. Dit is 2FM Retro.